Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.